0: online. Drops and bangers. Same hit. Kiss FM.
1: Спокойно, спокойно. Без нас не зачну. Лишь.